0: Сияни женски дует Ариана и Ники и Сайд Сайд.
1: TDI Radio, спонзор тачног времена. BPM, сатови и накид.
2: За сат, испред свих.
0: Прошло 5 пре 6 минута.